ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Радио Могилев.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Дожди и теплая погода улучшили условия для формирования урожая зерновых культур и отрастания трав. По информации Министерства сельского хозяйства Беларуси, планы на заготовку травянистых кормов должны оправдаться. Травы пошли в рост, сочные. Под первый укос в Могилевской области подпадают 180 тысяч гектаров трав. К массовой заготовке приступят на следующей неделе. В регионе планируют заготовить больше 1 миллиона тонн сенажа в первую косовицу. Это больше, чем в прошлом году. Сейчас косят так называемые полостные посевы. Это сурепа, репица и озимая рожь. Многие хозяйства используют технологию для еще большего обогащения кормов. К массовой заготовке трав приступят на следующей неделе, а сейчас многие хозяйства делают точечный покос, чтобы проверить урожайность и подготовиться. Ведь первый укос самый важный, когда идет заготовка основной массы зеленых кормов. В области из культурных многолетних трав больше внимания уделяют клеверу, люцерне и бобово-злаковым культурам. Сохранить качество травяных кормов – первостепенная задача. Областной семинар по заготовке травяных кормов в сельскохозяйственных организациях Могилевской области в 2026 году прошел на примере сельхозпредприятия «Макрянский агро» в Быховском районе. Подробности у Елены Бубликовой.
3: Заготовка кормовой базы для крупного рогатого скота – одна из первостепенных задач, стоящих перед аграриями. Но просто заготовить травяной корм недостаточно. Важно сделать это качественно. Как отметил на областном семинаре по заготовке кормов председатель Могилевского облсполкома Анатолий Сащенко, важно установить четкие сроки для заготовки травянистых кормов. Планами по заготовке поделился первый заместитель председателя Быховского райисполкома Сергей Сыса.
4: На сегодняшний день у нас план первого укоса составляет 11 280 гектар. Из них 4000 гектар люцерна в чистом виде, 4000 гектар многолетних трав, злаки и бобовые. И остальное это естественная трава. Первый укос это такая вот программа, как бы можно сказать, будущего на перезимовку и программа на следующий год. То есть как мы заготовим травы, заготовим травянистые корма, ну так и проживем мы следующий год.
3: Руководство области и районов продемонстрировали современные технологические комплексы, задействованные при кошении трав, заготовке и транспортировке кормов. При этом участники подчеркнули технические возможности для своевременной уборки имеются. Техники в хозяйствах достаточно. Говорили о работе систем внесения консервантов. Травы первого укоса отличаются питательностью. Они наиболее богаты полезными веществами. Но консерванты не улучшают, а лишь сохраняют качество корма. Среди ключевых тем также организация безопасных условий труда и лабораторная оценка качества заготавливаемых травяных кормов. Первый заместитель председателя Могилевского облсполкома Сергей Савицкий акцентировал внимание на качестве подготовки сельхозтехники.
5: У нас в стране достаточно производится машин, механизмов, начиная от косилок различного типа. Это и самоходная косилка, которую вот наши коллеги Коминские продемонстрировали. Это и уборочные комбайны. Весь тот шлейф техники, которые у нас практически и принимают участие в заготовке кормов. И сегодня важность была акцентирована на двух моментах. Конечно, надо ее подготовить, надо подобрать квалифицированные кадры и, скажем, провести вот это в оптимальные сроки для того, чтобы сберечь каждый килограмм кормов.
3: Всего в ходе первого укоса в Могилевской области планируют заготовить 350 тысяч тонн кормовых единиц. Из них 71% занимают культурные многолетние травы.
1: Могилевский район.
2: Областной конкурс трактористов-машинистов среди школьников прошел на базе Могилевского агролесотехнического колледжа имени Орловского. За баталиями будущих механизаторов агропромышленного комплекса Могилевщины наблюдал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
6: Вначале конкурсанты совершили экскурсию в музей под открытым небом, расположенный прямо на территории агролесотехнического колледжа. Особое впечатление на всех произвела экспозиция военный корреспондент Константин Симонов. После такого погружения в историю юные трактористы-машинисты приступили к соревнованиям. Главным испытанием стала модель фигурного вождения трактора. Первым к нему приступил учащийся Дашковской школы Могилевского района Артем Балашенко.
7: Я первый, было волнительно, трактор новый, было сложно, но я справился, уложился время. Было что-то новое, что-то непонятное, мне все объяснили, было очень классно.
6: Конкурс «Полоса препятствий» – это был не просто тест на вождение, а настоящий экзамен на точность, терпение и чувство габаритов. Все конкурсанты справились с волнением, умело управляя техникой. Ни одного схода с трассы не случилось. В этом году на старт вышли 10 участников. Из них 2 девушки. Трактор – это не только для парней. Поделилась учащаяся Горицкой 4-й школы Мария Розар.
8: Мне волнительно, но очень приятно, что ты получили приглашение и есть возможность приехать, показать себя, посмотреть на других участников. Победа всегда хорошо, но главное, чтобы была дружная команда и приятное времяпрепровождение.
6: Эксперты определили лучших. Те ребята, которые не стали победителями, получили сертификаты участников, а их руководители – благодарственные письма. Областной конкурс трактористов-машинистов среди школьников показал, что профессии в сельском хозяйстве остаются востребованными, престижными и, что особенно важно, открытыми для всех.
1: Кричев.
2: В Кричевском районе провели мониторинг хода строительства молочно-товарных комплексов, пишет «Кричевская жизнь». Мониторинг провели депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Давыдов и заместитель председателя райисполкома Иван Мельников. Первым пунктом рабочей инспекции стала строительная площадка вблизи деревни Зайцево-Слобода. Прямо на объекте гости пообщались с главным инженером генподрядчика филиала СУ-7 «Стройтреста номер 4». Представитель стройуправления сообщил, что работы идут по утвержденному плану. Далее они посетили деревню Сычки, где возводят коровники беспривязного содержания. Строительством занимается Кричевская ПМК-264. О ходе работ рассказал главный инженер предприятия. Рабочая группа осмотрела площадку, оценив уровень готовности будущих коровников.
1: Местное время.
2: В трудовом семестре на Могилевщине примут участие более 9500 человек. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Среди них около 80 студентов из разных городов и районов будут работать на областной молодежной стройке. В этом году это школа. Студенческие отряды задействованы в самых разных сферах, от сельского хозяйства и строительства до медицины.
1: Местное время.
2: В Ленинском районе Могилева открыли новую игровую спортивную площадку. Мероприятие приурочили ко Дню семьи, которое стало ярким праздником для детей и взрослых. В Ленинском районе областного центра это первая новая площадка в этом году. Рядом с улицей Каштановой школа и 2 детских сада. Теперь здесь есть еще одно место, где можно играть, тренироваться и дружить с семьями, поделились жители местных домов.
9: Чем больше площадок, тем лучше. Нам есть куда ходить. Сначала на ту, потом на эту. Так, и впечатление новое. Поэтому, конечно, только в радость.
10: Мне нравится все.
11: Все отлично, все круто. Вообще, все шикарно.
12: Праздник хороший, площадка тоже замечательная. Спасибо большое. Дети рады, играют. Все хорошо.
2: На новой спортивной площадке устроили семейный квест. Родители и дети проходили испытания для сплочения, веселья и командного духа. Как сообщил участвующий в празднике председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков, в прошлом году в Могилеве открыли 30 детских площадок. Такие планы и на этот год.
13: Ну, это будет то место, где дети, семьи, родители могут вместе быть на свежем воздухе, играть, набираться сил, вести здоровый образ жизни. Ну, а значит, и семьи наши тоже будут укрепляться.
1: Местное время.
2: Экологическая тропа, предметно-развивающая среда и собственный огород в детском саду номер 2 Могилева занимаются экологическим воспитанием дошколят по программе зеленых школ. Подробнее расскажет наш корреспондент Елена Бубликова.
3: Биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение, выбросы в атмосферу. Эти сложные понятия дошколятам объясняют на их языке и на понятных примерах. Проект «Зеленые школы» в детском саду номер 2 Могилева реализуется только год. Но результаты не заставили себя ждать. Малыши под руководством педагогов с большим интересом выполняют задания, получая новые экологические знания и необходимые для жизни навыки, рассказала заведующая детским садом номер 2 Могилева Ольга Павленкова.
14: В каждом направлении есть определенное задание. Там создать пруд, клумбу для бабочек организовать. У нас большая липовая аллея, и у нас растения плохо растут на земле. Большие корневища. Мы пришли к контейнерному озеленению. У нас очень много элементов декора именно в контейнерах. Мы, кстати, по благоустройству второе место в том году даже заняли. Получаются вообще фигуры. То есть у нас есть, например, конь, и он сделан вместе с контейнерным озеленением. То есть там клумба в этом коннике, который стоит на территории детского сада.
3: А еще в детском саду возродили огород. Навыки выращивания овощей пригодятся и во взрослой жизни, не сомневается Ольга Павленкова.
14: Сделали огород в паровозике. То есть сделали вагончики, и в вагончиках дети посадили огород. И вот каждая группа за своим вагончиком ухаживает. Там такой урожай. урожай, огромный урожай. Дети вообще с удовольствием. И как правильно посадить, и ухаживать, и рыхлить, и поливать, и с какой периодичностью. Дети это все понимают.
3: Ребята занимаются и исследовательской работой. Так, например, разгадывали тайну бумажного стаканчика. Оказалось, что не такой уж он и экологичный. Из-за слоя полимерной пленки эти отходы невозможно отправить на переработку вместе с макулатурой. Детям очень интересно экологическое направление. Увлеклись и родители. Личным участием поддерживают задумки педагогов. Ведь качественное образование и воспитание детей – это общее дело.
1: Местное время.
2: По всей Могилевской области накануне сотни учащихся торжественно вступили в ряды пионеров. Так, торжественный прием в пионеры «Пионер. Имя. Гордость твою» состоялся на площади Якубовского в Горках, пишет Горецкий Вестник. 328 учащихся торжественно вступили в ряды пионеров. На мероприятии присутствовали председатель районного совета ветеранов Александр Ковенков, председатель районного совета Белорусской республиканской пионерской организации Ольга Новикова. Они обратились к присутствующим с поздравлениями. Право повязать ребятам пионерский галстук было предоставлено лидерам пионерского движения, лучшим пионерам города и гостям праздника. Сегодня пионеры помогают ветеранам, участвуют в акциях добра, помогают друг другу и подают пример другим. Завершением мероприятия стало возложение цветов к памятнику дважды Героя Советского Союза маршалу Ивану Якубовскому и героям на Аллее Славы.
1: Горки.
2: Слова от сердца, привет из дома. Такая акция объединила мам военнослужащих войсковой части 6713. Активистки первичной организации Белорусского союза женщин войсковой части приехали в Горецкий район. Подробности у Ивана Шумова.
15: Главным событием акции «Слова от сердца, привет из дома» стало общение с сыновьями по видеосвязи. Мамы не только увидели и поговорили с сыновьями, но и получили фотоколлажи о солдатских буднях. А в ответ передали бойцам домашние угощения. Поделилась эмоциями Ирина Кольчевская.
16: Звонит, конечно, просто он не злой такой вот он. У него все хорошо и достаточно. Ну, а мне достаточно, я знаю, если он позвонил, и все хорошо, нормально, я услышала, и мне тоже достаточно хотя бы это. Немножко не сдерживаюсь, но что делать? Такая сентиментальная. Конечно, хочется видеть, но я понимаю, что вот это время положено ему отбыть, сделать свое дело, а дальше он сам решит, что будет.
15: Сейчас новобранцы войсковой части из 15 районов Могилевской области. Поэтому для посещения мам активистки БСЖ выбрали Горецкий район и конкретные адреса с помощью жребия. Поделилась председатель первичной организации БСЖ войсковой части 6713 Ирина Сопроненко.
17: Эта акция объединяет всех военнослужащих Белорусского союза женщин внутренних войск и мам, родителей наших солдатов срочной службы. Потому что всем известно, что связь матери и солдат дата самая, наверное, эмоциональная. И для военнослужащего мамина поддержка является очень сильным мотиватором и психологической опорой.
15: Такие акции нужны, считает начальник службы психологической работы войсковой части 6713 Татьяна Боровикова.
18: Мы сегодня постарались, чтобы родители поддержали вот именно нашим приездом, поддержали своих сыновей и сказали, что у них все получится, что у них будет все прекрасно.
15: Уже 23 мая более чем 100 новобранцам предстоит торжественно принести военную присягу на верность Республике Беларусь.
1: Местное время.
2: Могилев подтверждает статус вокальной столицы Беларуси. Неожиданные таланты раскрылись на кастинге «Звездного пути». Об этом рассказали в областном объединении профсоюзов. В эти дни в Могилеве проходит масштабное прослушивание 5-го юбилейного сезона республиканского вокального телешоу «Звездный путь». Кастинг в Могилеве открыл композитор и лидер группы «Аура» Евгений Олейник. Заслуженный деятель искусств признался, что ждет от города на Днепре многого. Так, на кастинг пришел Александр Юрченко, который работает электромонтажником на Могилевском ДСК. Он пришел без гитары, хотя играть научился на собственной кухне. Максим Мамченко приехал из Хотинска, работает заведующим в Доме ремесел и техническим редактором в местной районной газете. Он уже трижды пытается попасть в шоу и готов к экспериментам. Самым неожиданным участником стала Елена Гронская. Сотрудница Могилевского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру поразила жюри анкеты. Она мастер спорта Беларуси по армрестлингу, которым занимается с 10 лет. И в ближайшую субботу снова будет бороться. Напомним, кастинги в Могилеве продлятся до 22 мая. Продюсеры обещают объявить результаты в ближайшие дни.
1: Местное время.
2: Персональная выставка Валерия Плаксина к его 80-летию накануне открылась в выставочном зале Музея истории Могилева. Представленная на выставке работы – это итог 60-летнего творческого пути мастера кисти. За этот период им написано более 1500 произведений и 50 сюжетных линий. Экспозиция в выставочном зале по улице Болдина в Могилеве объединяет 12 тематических направлений – от сакральных образов Христа и Девы Марии до ритмичных декоративных орнаментов, рассказал Валерий Плаксин.
19: Бог есть любовь. Часть вариации на это этой выставке будет у меня. Из жизни Иисуса Христа. Я желаю всем, кто меня слышит в этом году, чтобы у всех было счастье и любовь.
2: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
20: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Китай планируют проводить один или два межрегиональных форума ежегодно. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снапков во время встречи с заместителем губернатора провинции Ганьсу КНР Ван Бином, пишет Белта. Ван Бин отметил, политическое доверие укрепляется, развивается практическое сотрудничество. Все это служит образцом взаимовыгодных отношений между государствами. Торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивую положительную динамику. И научно-техническое взаимодействие. Выпускные экзамены для девятиклассников пройдут в Беларуси с 1 по 10 июня. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Беларуси Ирина Коржова, пишет Белта. Конкретные даты экзамена в конкретной школе определяет руководитель учреждения образования. Учебные занятия для учащихся 9 и 11 классов завершаются 25 мая. С 26 мая в учреждениях образования проводятся консультации по подготовке к выпускной кампании. К региональным новостям. В трудовом семестре на Могилевщине примут участие более 9500 человек. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Среди них около 80 студентов из разных городов и районов будут работать на областной молодежной стройке. В этом году это школа. Студенческие отряды задействованы в самых разных сферах. От сельского хозяйства и строительства до медицины. Ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, пройдет в Могилеве в четверг. Мероприятие будет организовано в 11 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. В ходе ярмарки будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для трудоустройства на свободные рабочие места, напрямую пообщаться с представителями кадровых служб и задать вопросы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы, ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 15.

7.02 в стране стартует очередной прекрасный майский день, который встречаем вместе. Всем доброе утро. Олеся Маскина меня зовут, и вы на волнах радио Могилев. Впереди море классной музыки, которая поможет нам влиться в рабочий день совсем скоро. Немного я дохлебнем с Нюшей.

Кружимся в приватном танце с Лейлой. Ну а раньше всех выступаю в группе «Винтаж места».

Радио Могилев. Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.

0: Игнорировали звонки без повода, теперь чувствуют себя главными виновниками чужого счастья. А интроверты в панике пересчитывают минуты молчания, вдруг 10 минут болтовни о погоде обнулят их 20% счастья, накопленное за месяц. Ну и ученые также уточнили, что звонки маме, которая все равно спросит, ты поел, повышает эффективность до 35%. Ну, это вот такая информация для тех, кто, знаете, не берет часто трубки, когда звонят. Берите, будете более счастливыми. Ну, а пока доброе утро, идем дальше.
1: Радио Могилев.

0: 20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: 104 продолжили наше утро. И вы знаете, закружилась танцы, честно скажу. Наверняка многие меня поддержали и тоже где-то подпевали. Да уж, лучше танцевать этим утром, чем ныть о том, что приходится снова рано просыпаться, идти на работу. Но рабочий день, как, собственно, и вся наша жизнь, пролетит очень быстро, поверьте. И тут же вспоминается поговорка для тех, кто злится, что очередной рабочий день наступил. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ну или трудолюбие, упорство, терпение — это же ключ к успеху. И все мы помним о том, что если хотим достичь успеха, нужно больше работать и меньше отдыхать. Ну, мне кажется, немного вас замотивировало.
1: Наши хиты.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Только что услышали новинку на радио Могилев от потрясающих артистов Мода Баинди и их трек под названием «Шаде». И, кстати, на вопрос, знает ли о происходящем легендарная певица, чье имя вдохновило авторов на название трека, Мод ответил с иронией. Учитывая, что песня находится сейчас на втором месте мирового чарта, он думает, что она уже в курсе. Мне тоже кажется, что Шаде следит, как часто ее упоминает имя и где его используют. Ну что ж, надеюсь, что вам понравилось. И мне кажется, мы уже подустали от грустной музыки, и всем хочется вот такого веселого, задорного чего-то. И мне кажется, трек с Шаде самое то, который пробуждает вот настоящую энергию. Что у нас дальше по плану? Аура совсем скоро, Лимар также в этом части. Ну и дождемся Ваню Шумова с очередным.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Камеруна с Национальным днем Республики Камерун, пишет Белта. Глава государства подчеркнул особую заинтересованность Беларуси в углублении связей с Камеруном в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах. Александр Лукашенко пожелал президенту Камеруна крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности на ответственной государственной должности. Более 500 заявок из 11 стран поступило для участия в 36-й международной выставке «Белагра-2026», пишет Белта. Основу экспозиции составляют белорусские предприятия. Активное участие подтвердили российские коллеги, значительный интерес проявляют китайские производители. Впервые в этом году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Персональная выставка Валерия Плаксина к его 80-летию накануне открылась в выставочном зале Музея истории Могилева. Представленные на выставке работы – это итог 60-летнего творческого пути мастера кисти. Экспозиция в выставочном зале по улице Болдина объединяет 12 тематических направлений. От сакральных образов Христа и Девы Марии до ритмичных декоративных орнаментов, рассказал Валерий Плаксин.
2: Бог есть любовь. Часть вариации на этой выставке будет у меня из жизни Иисуса Христа. Поэтому, если у вас есть возможность, приходите. Не пожалеете. Я желаю всем, кто меня слышит в этом году, чтобы у всех было счастье и любовь.
1: Прямая телефонная линия по вопросу возможности переселения безработных граждан на новое место жительства и работы пройдет в Могилеве в четверг. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 9 часов по телефону 76 89 88. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы, ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 17.

8.02, в стране, на календаре 20 мая, утро бодрое продолжается, а как встретишь день, так его и проведешь, и в большинстве случаев это истинная правда, и только в наших силах и интересах сделать свое утро лучше, чтобы зарядиться на весь день, справиться со всеми делами, сложными и полегче, и сохранить позитивный настрой к вечерним часам. Поэтому давайте с удовольствием встречать начало дня вместе на волнах радио Могилев, в студии Олеся Маскина, а вместе со мной очень скоро появится в эфире Аня Лорак.

Така буде вдохновит Modern Talking. Всех выступаем место Владимиру Пресвятому.

0: собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Чистка, покраска кровли. +375 33 904 90 90.

0: Входом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик авто бай».
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Ребят, напоминаю, что мы на этой неделе подарим кому-то сертификат на 50 рублей в диско-бар «Малинки». Диско-бар «Малинки» приглашает. Огромный ресторан, 1200 квадратных метров с профессиональной кухней, отдельным залом караоке, двухэтажным диско-залом с танцполом, двумя барами с лучшими барменами, 5 отдельных вип-комнат с выходом на танцпол. Ну, круто же. Ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. Диско-бар находится в Могилеве, улица Ленинская, 61, а 26 июня состоится грандиозная вечеринка «Свадьба в Малинках». Фейковая свадьба, где каждый станет героем вечера. Диско-бар «Малинки». Там можно отдохнуть, спеть, потанцевать до утра. И не забудьте заглянуть в инстаграм «Радио Могилев», поучаствуйте в розыгрыше сертификата на 50 рублей в диско-бар «Малинки». Быть может, именно вам повезет. На самом деле, условия очень просты. Просто заходите в инстаграм, читайте, выполняйте, и все. И уже в пятницу, возможно, именно вы станете обладателем сертификата.

0: 20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

8:39 на студийных, а на календаре напоминают 20 мая уже. И да, 11 дней остается до лета. А вопрос избавления от лишнего веса актуален, мне кажется, круглогодично. Не только потому, что нужно влезть в любимые джинсы или выйти на пляж, а уж тем более летом здоровый вес позволяет легче переносить нам любую жаркую погоду. Кстати, не только некоторые продукты, но и витамины ускоряют снижение веса, так что сейчас про них и расскажу. Например, витамин D, эксперты называют солнечный витамин важным для всех худеющих. Его следует принимать один раз в день и только утром. Йод тоже активизирует процесс снижения веса. Употребляйте добавки в утренние часы. Омега-3. При избавлении от лишнего веса он необходим в связи с возникающей нехваткой полезных веществ. Так что не проигнорируйте этот витамин. Далее, магний, который пьют только на ночь. Не забывайте, он обладает успокаивающим действием, но также эксперты напоминают, что переизбыток витаминов очень опасен для нас, как и дефицит, поэтому все должно быть в меру. Ну и не забывайте, что уже пошли сезонные фрукты, овощи, вот на них тоже и налегайте.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: 8.49 на студийных. Время новинки на радио Могилев. Будем слушать сейчас песню «Чародейка» от белорусской исполнительницы Бервов. Сказочная, но немного пугающая история любви, мужчины и властной колдуньи. Представим себе образ роковой женщины, чьи чары как спицы любви, а сама она выступает одновременно прекрасной и опасной обольстительницей. Ну что же, слушаем историю о болезненной привязанности, где лирический герой становится пленником собственных чувств, а чародейка его пленительницей. Ну, собственно, как и в жизни часто бывает.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко накануне на встрече с председателем Азербайджана отметил роль парламентариев в развитии экономических и гуманитарных контактов, пишет Белта. Стороны также обсудили положительные примеры развития белорусско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Игорь Сергеенко отметил заинтересованность Беларуси в проведении в республике в ближайшее время Дней культуры Азербайджана, а также подчеркнул не полностью реализованный потенциал в сфере туризма. Литва установила худший показатель уровня бедности среди инвалидов во всем Евросоюзе, пишет Ньюсбай. Уровень риска нищеты для людей с ограниченными возможностями взлетел почти до 44%. Это самая высокая цифра за последние 20 лет. В Литве трудоустроена лишь треть граждан с инвалидностью. Национальная система образования и рабочие места практически не адаптированы под их нужды, а государственная финансовая помощь остается критически малой. Людям не хватает

происшествиях в Бобруйске ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Накануне вечером женщина, управляя автомобилем, двигалась во дворе одного из домов по улице Западной, где совершила наезд на выбежавшую из-за припаркованного автомобиля 5-летнюю девочку. В результате ДТП ребенка с травмами доставили в больницу. Могилев присоединился к масштабному марафону мероприятий, посвященному грядущему юбилею белорусской милиции, который будет отмечаться в марте следующего года, пишет Ньюсбай. Тематические локации представили подразделения МВД, департамента охраны, внутренние войска, профильные учебные заведения. Подобные мероприятия пройдут по всей стране. Главным аккордом акции в Могилеве стала торжественная церемония награждения лучших правоохранителей и яркий концерт с участием белорусских исполнителей. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы, ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 18.

Как уже подтверждено, немаловажным бодрящим моментом является музыка. После звонка будильника, слышать который по утрам, ну, совсем не хочется, будет приятно послушать любимые песни. Это же создает любимую атмосферу и какую-то особенную, я бы даже сказала. Проводить время, в которое одно удовольствие. К тому же звуки музыки помогут быстрее проснуться, настроиться на предстоящий день и, в общем-то, чувствовать себя бодрячком. Очень скоро услышим в эфире радио Могилев «Зиверт», которая напомнит нам...

а еще найди с треком «Без тебя». Всем доброе утро, Олеся Маскина меня зовут, продолжаем шагать в этот день вместе.

0: разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Наши хиты.

0: мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Могилев Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80222 70 75 41.

Так а что, Алан Волкер и Мик, влюбленные и танцующие, и это хорошо. Но в каком бы состоянии мы ни были, всегда нужно помнить правильно о безопасности. Кстати, о безопасности. Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что на проспекте Шмидта, вблизи дома номер 28 и Университета пищевых и химических технологий не работают светофоры. Просьба к водителям и пешеходам быть осторожными, ведутся ремонтные работы. Ну а мы безопасно двигаемся дальше, а на горизонте у нас

0: как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Могилев.

0: 20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

Ребят, напоминаю, 20 мая на календаре, а сегодня возможны искушения. Может быть, вам даже будет предложен выбор между добром и злом. И делая выбор, понимаете, да, какой нужно сделать выбор. И как бы ни складывался ваш день, помните, сегодня важно сохранять спокойствие, избегайте ссор, а также игнорируйте провокации. Ну а если ваши усилия направлены на улучшение сферы деятельности вашего предприятия, то они окупятся очень короткие сроки и принесут благополучие во много раз больше, чем будет вложено в этот день. Так что действуйте. И да, сегодня еще весьма будут полезны сауна, баня, ванна с морской солью. Водные процедуры придадут новых сил, и негативная энергия просто нейтрализуется. Как всегда, совсем скоро для каждого знака зодиака гороскоп от Иры Александровой. Дождитесь.

0: is the answer.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Наши хиты.

0: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Могилев Зеленстрой приглашает на работу ведущего инженера энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80-222-70-75-41. На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Уверена, что многие ждут выходных, но, конечно, чтобы отдохнуть, и каждый знает, как сделать свой отдых незабываемым. Ну, а мы можем помочь определиться с местом. Дарим сертификат на этой неделе на 50 рублей в диско-бар «Малинки», ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. Все это ждет вас, если вы отправитесь в диско-бар «Малинки». Отдыхать, петь, танцевать до утра – все это тоже там. Так что не забывайте заглянуть в Инстаграм «Радио Могилев», поучаствовать в розыгрыше. И, возможно, именно вам достанется сертификат на 50 рублей в диско-бар «Малинки». Ну что ж, надеюсь, у некоторых планы уже перенаметились, так сказать, на выходные. А также надеюсь, что вы все в добром расположении духа. Вот так пусть и пройдет ваш день солнечно, продуктивно. И самое главное, пусть 20 мая оставит только хорошие воспоминания. Ну, а у меня на этом все. В студии «Радио Могилев» была Олеся Маскина. Всем счастливо и пока-пока.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь нацелена на создание новых совместных производств и реализацию инвестиционных проектов с Узбекистаном. Это обсуждалось на заседании совместной межправительственной комиссии, пишет Белта. Беларусь обеспечивает стабильные поставки в Узбекистан мясных, молочных и других товаров, продукции деревообрабатывающей нефтехимической отрасли, сельскохозяйственной техники, медицинских препаратов и бытовой техники. Российско-китайские переговоры на высшем уровне проходят в Пекине, куда накануне прибыл президент России Владимир Путин, пишет Белта. В ходе контактов российско-китайские стороны продлили договор о дружбе и сотрудничестве. Президент России отметил, что отношения Москвы и Пекина оказывают стабильное влияние на мировые дела. Тесная связка России и КНР сейчас в период мировых кризисов особенно востребована. Ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, пройдет в Могилеве завтра. Мероприятие будет организовано в 11 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома. Во время ярмарки будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями, напрямую пообщаться с представителями кадровых служб и задать вопросы. ГАИ сообщает, в Могилеве на проспекте Шмидта вблизи дома номер 28 и Университета пищевых и химических технологий не работают светофоры. Водители пешеходов просят быть осторожными. И в завершение о спорте. Могилевские батутисты завоевали награды на турнире в Минске. Спортсмены Могилевской городской Зюшор Багима имени Мищенко приняли участие в открытом первенстве города по прыжкам на батуте. Турнир собрал сильнейших молодых батутистов со всей страны. По итогам финальных выступлений могилевские спортсмены взяли золото и серебро. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы, ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +20.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176. Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк.

0: 20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: 2021. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере в Беларуси характеризуются устойчивой положительной динамикой. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко, открывая заседание правления Национального банка, пишет Белта. Макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. Продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины прошлого года, отметил Роман Головченко. ЕС не станет снижать пошлины на белорусские и российские удобрения, пишет Newsbuy. Цены на подкормку для растений в Европе взлетели на 70%. При этом Еврокомиссия пока не собирается выделять фермерам и дополнительное финансирование. Вместо этого чиновники нашли выход. Они снизили пошлины для некоторых третьих стран и теперь предлагают фермерам активнее использовать продукты жизнедеятельности коров. О происшествиях могилевчанка шантажировала друга по переписке, сообщили УВД Могилевского облсполкома. В милицию обратился местный житель, который рассказал, что подруга по переписке вымогает у него деньги. Оперативники выяснили, что к этому причастна нигде не работающая могилевчанка. Молодые люди познакомились на сайте и общались исключительно в сети. Девушка просила переводить ей различные суммы, и парень поначалу соглашался, рассказал начальник ОПК Ленинского РУВД Могилева Владислав Бурдуков.
2: Когда молодой человек отказался в очередной раз спонсировать собеседницу, интернет-приятельница перешла к угрозам. Она заявила, что он обязан заплатить за отправленные ею фото, которые на самом деле она просто скачала из интернета. Для убедительности потерпевшему позвонил с угрозами якобы ее брат. Им оказался ее ранее судимый сожитель. Именно этот звонок и вынудил парня обратиться за помощью в милицию.
1: И в завершение о спорте. Соревнования по кросс-дуатлону в рамках детской лиги пройдут в Могилеве 24 мая. Об этом сообщили в Белорусской федерации триатлона. Местом проведения спортивного состязания станет Печерский лесопарк. Также в рамках мероприятия пройдет открытое первенство Могилевской городской сдюшор «Аквамарин» по кросс-дуатлону. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 23.

Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.

0: 20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Наши хиты.

стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко по итогам заседания правления Национального банка, на котором рассматривался уровень ставки рефинансирования и ставок по операциям поддержки ликвидности банков, передает Белта. Сегодня правление Нацбанка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов, отметил Роман Головченко. Тенденции, которые наблюдаются в экономике в последнее время, создают предпосылки для уточнения политики в денежно-кредитной сфере. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко на заседании правления Национального банка, пишет Белта. Осуществляется необходимая кредитная поддержка банками экономики. Годовой прирост требований банков к экономике составил на 1 мая почти 11%. Инвестиционное финансирование в январе-апреле выросло почти на 13%. О происшествиях в Могилеве задержали автоледи в нетрезвом виде, сообщили УВД Могилевского облсполкома. Сотрудники межрайонного отдела ГАИ остановили автомобиль «Мерседес». При проверке документов состояние местной жительницы вызвало подозрение. Теперь ей придется заплатить штраф в размере 200 базовых величин и лишиться права на управление транспортными средствами сроком на 5 лет. И в завершение, доля частных домов в Беларуси превысила 60%, пишет Newsbuy. С господдержкой за январь-апрель построено 125 тысяч квадратов или около 15% от общего объема ввода. На сельскую местность приходится свыше 39%. Топ-3 региона с самыми активными жилищными строительствами входит Минская область. На нее приходится почти четверть введенного в стране жилья. Далее идут Брестская и Могилевская области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы, ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: 12.02 на часах, а значит, мы ближе к финишной прямой. Но если фоном держать радио, Могилев настроено на любимую волну. Время пролетит, конечно же, быстрее. Это реальное исследование ученых, а не мои выдумки. Вот и накручиваете громкость в своих приемниках. Мы же с своей стороны готовы поддержать все ваши стремления и хитами. Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. Всем мой пламенный привет.
3: Радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Наши хиты.

0: малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения, возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.

0: Ну что, очередной рабочий заставляет шевелиться, делать всякие дела, но я уверена, что отдыхать вы не забывайте. На этот раз хотим помочь вам с выбором места. Дарим сертификат на 50 рублей в бар «Малинки», который находится в Могилеве на улице Ленинская, 61. Это ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. Ну и сертификат может оказаться вашим, причем очень легко. Стоит только заглянуть в наши соцсети и найти там закрепленный пост-розыгрыш, выполнить простецкое задание и дождаться пятницы. 22 мая рандомно выберем победителя. Так что срочно забегайте, отмечайтесь и подписывайтесь. Всем удачи!
1: Радио

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Было время, когда с утра разбегались по работам, вечером встречались за общим ужином, а возможности средь бела дня услышать свою половинку даже и не мечтали, да? Конечно, проще кинуть сообщение или звякнуть, и тогда это будет как всегда. А вот если вы воспользуетесь возможностью и на всю страну напомните о значимости человека в вашей жизни, привет передадите, признайтесь в светлых чувствах, то это останется в памяти надолго. Ну и с удовольствием напоминаю, что в следующем часе стартует программа «Привет в обед». Давайте там и сделаем все, чтобы вашим близким было хорошо и улыбчиво. Присоединяйтесь к программе «Привет в обед» в следующем часе.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

назди, небо хоч чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца, дважды, а может и больше.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко по итогам заседания правления Национального банка, пишет Белта. Были проанализированы все факторы, начиная с фактической ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном возможных его изменений в будущем. По итогам прошлого года прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%. Россия и Китай договорились углублять сотрудничество между Евразийским экономическим союзом и Китаем, пишет Белта со ссылкой на РИА Новости. Также намечено продолжить повышать качество работы механизмов торгово-экономического сотрудничества между Китаем и государствами-членами ЕАЭС. Совершенствовать уровень свободы и удобства торговли указывается в документе. В Могилеве сегодня проходит молодежный медиафорум «Голос поколения. Новый контент» в программе мероприятия «Медиаэкспозиция», объединяющая 12 площадок с лучшими практиками в сфере медиа Могилевской области. Также для участников организована сессия «Прожектор», где представят кейсы по созданию вовлекающего контента. Кроме того, в рамках форума состоятся мастер-классы от известных блогеров и экспертов СМИ. Кульминацией стала премьера первого саундтрека юных блогеров Могилевщины и награждение победителей конкурса. И в завершение, в 27 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза, пишет СББАЙ. Ограничения коснулись и многих районов Могилевской области. Горицкого, Дрибинского, Климовического, Костюковического, Краснопольского, Кричевского, Мстиславского, Славгородского, Хотинского, Черриковского и Шкловского районов. Условия пребывания в лесу во время действия ограничений могут меняться от района к району. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер неустойчивый, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 22.
2: Любимая программа «Привет в обед», готовая принять на себя волну в виде теплых, красивых слов вашим родным и близким. Вливайтесь в нашу дружную компанию, начинайте писать уже сейчас на короткий номер 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Если у ваших близких сегодня какой-то праздник, и это ли не повод нам написать? Хотите просто привет передать или похвастаться радостными событиями? Пожалуйста. В общем, держите связь с вашими любимыми посредством радио Могилев, ну а я буду доставлять все ваши послания адресатом. Зовут меня Ира Александрова. Добро пожаловать в программу «Привет в обед».

0: малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Мы привет в обед. Конечно, ваши приветы, признания и поздравления, они всегда поднимают настроение, они всегда вселяют какую-то уверенность в себе для ваших любимых людей, всем, кто услышал в свой адрес какие-то приятные слова. Поэтому продолжаем и делаем это с большим удовольствием. Поздравляю с прошедшим днем рождения Димочку Осипова из Кричева. Ты у меня самый-самый лучший, нежный, ласковый, настоящий мужчина. Папа, муж, таких больше нет. Люблю тебя бесконечно. Будь здоров. Это жена Лера написала. Дмитрий, поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Конечно, всего вам самого-самого наилучшего. Желаем побольше, ну и пускай все ваши желания исполняются. А далее...

0: Твое видение мира, отношение к жизни, чувство юмора, многочисленные таланты, профессионализм меня просто покорили. Ты самое главное, и самое главное, что мы с тобой движемся в одном направлении. Вместе, причем каждый является опорой друг для друга. Спустя долгое время я могу сказать уверенно, что я тебя очень-очень люблю. Малыш мой, с каждым днем все сильнее и сильнее. Целую и обнимаю тебя крепко-крепко. Твоя и только твоя маленькая я. Такое приятное сообщение. Ну что ж, друзья, мы продолжайте в том же духе. Радуйте своих близких, улыбайте. И если вдруг в вашем окружении имеется именинник, непременно нам о нем расскажите.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

0: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона Бай и по номеру 7176.

Да, конечно, я очень надеюсь, что ни в коем случае это никак не повлияет на ваше настроение. Очень даже наоборот, вы сделаете все, чтобы и вы, и ваши близкие чаще улыбались. Ну и, конечно, здесь программа «Привет в обед» именно на то и нацелена, чтобы настроение было на высоте. И вот что есть к этой минуте. Пламенный привет сынульке Мишутке, любимому мужу Леше, мамочке и папочке. Мы на даче, хорошего нам настроения. Это Ольга написала, конечно, хорошего вам настроения от меня лично. Ну и удивительного дня. Далее я поздравляю свою маму Наталью Ивановну с днем рождения. Желаю ей здоровья, счастья, благополучия. Дочь Анастасия написала. Наталья Ивановна, присоединяемся, конечно же, к поздравлениям для вас. И пожелаем расцветать каждый день, замечать только хорошее. Ну и пускай жизнь подкидывает вам только хорошее. С праздником вас и всего самого-самого наилучшего. Бодрый день, радио Могилев. От всей души хочу передать огромный привет самой позитивной ведущей радио в мире. Ире Александровой. Спасибо за созданное настроение. И вам спасибо за мое настроение на ближайшие несколько дней. Спасибо большое. Вам тоже большой-большой привет. И пускай день подарит самые лучшие эмоции. Ну что ж, друзья, мы продолжаем в том же духе. Ну и, конечно, напоминаю, что времени осталось совсем немножечко. Присоединяйтесь.

Все верно. Привет в обед в эфире. Но все бы ничего, если бы не скорое окончание программы. Так что, кто успел отметиться на наших контактах, тот, собственно, и услышит сейчас свои сообщения, которые я с удовольствием зачитаю. Огромный привет Новиковой Олесе и большой привет и пожелание отличного дня. Это желает... Елисей, боже, какое красивое имя. Я вам тоже пожелаю хорошего дня и, собственно, прекрасного настроения. Далее, передайте, пожалуйста, привет Леночке, очень сильно ее люблю, и привет всем моим друзьям. Это Игорь Витковский написал. Леночка, слышали, любит вас безумно. Ну и друзья Игоря Витковского тоже вам большой-большой привет. И еще одно у нас сообщение от для кума Виктора. Поздравление с днюхой от Андрея. Пожелание здоровья, всех благ тебе, кумец, и всего наилучшего. Ну и мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям. Ну и пожелаем добиваться своих целей и получать от этого колоссальное удовольствие. С днем рождения! Ну и, собственно, все, друзья мои, к этой минуте. Спасибо всем за ваше... вот это вот рвение сделать хорошо своим близким. Продолжайте в том же духе. Напоминаю, ежедневно и традиционно с 13 до 14 программа «Привет в обед». Ну а пока впереди много хорошей музыки и новости. Оставайтесь с нами.

0: там у печки теплее.
1: В Могилеве 14 часов.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко по итогам заседания правления Национального банка, на котором рассматривался уровень ставки рефинансирования и ставок по операциям поддержки ликвидности банков, передает Белта. Сегодня правление Нацбанка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов, отметил председатель Управления Национального банка. В Беларуси китайская провинция Ганьсу намерена развивать биржевую торговлю, сообщили Белта в пресс-службе Белорусской универсальной торговой биржи. По итогам переговоров определены ключевые направления сотрудничества – взаимные поставки сельхозпродукции и закупки оборудования для пищевой промышленности. За январь-апрель 2026 года биржевой товарооборот между Беларусью и Китаем в АПК-сегменте вырос более чем в 5 раз и достиг 28 миллионов 200 тысяч долларов. Министерство внутренних дел Республики Беларусь готово содействовать в обучении кадров для силовых структур ОАЭ. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков на встрече с чрезвычайным уполномоченным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси, сообщили Белта в МВД. Иван Кубраков выразил признательность за внимание к развитию белорусско-эмиратских отношений, подчеркнув дружественный характер взаимодействия между странами. О спорте. Международный турнир по футболу Special Olympics объединил на поле стадиона ФК «Днепр» около 100 человек с особенностями психофизического развития из Беларуси и России, передает Белта. 10 команд из специальных школ-интернатов и пансионатов демонстрируют не только спортивное мастерство, но и настоящую дружбу. Турнир проходит в Беларуси уже 5-й раз, а организаторы каждый раз выбирают разные города, чтобы участники и гости могли увидеть красоту страны и оценить гостеприимство белорусов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +26, +31. Сейчас в Могилеве +22.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ моделев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
3: 21 мая с 15.00 до 17.00 состоится выездной прием граждан и юридических лиц по вопросам оказания услуг электросвязи в Могилевском филиале Белтелеком. Прием проведет генеральный директор Белтелеком Александр Кенда. Предварительная запись по телефону 29 20 04. Адрес: город Могилев, улица Ленинская, 12.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Чистка, покраска кровли. +375 33 904 90 90.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. В 2026 году Международный день биологического разнообразия проходит под девизом «Локальные действия, глобальный эффект». Это подчеркивает необходимость локальных инициатив для выполнения глобальных целей по сохранению биоразнообразия, сообщает телеграм-канал Минприроды Беларуси. Сообщается, что к настоящему времени на уровне главы государства и правительства приняты стратегические и программные документы в области охраны биологического и ландшафтного разнообразия. На сегодняшний день в республике функционирует 1356 особо охраняемых природных территорий. Экологическая тропа, предметно-развивающая среда и собственный огород. В детском саду номер 2 Могилева занимаются экологическим воспитанием дошколят по программе зеленых школ. Такие сложные понятия, как биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение, выбросы в атмосферу, дошколятам объясняют на их языке и на понятных примерах. Проект «Зеленые школы» в этом детском саду реализуется только год, но результаты не заставили себя ждать. Малыши под руководством педагогов с большим интересом выполняют задания, получая новые экологические знания и необходимые для жизни навыки, рассказала заведующая детским садом номер 2 Могилева Ольга Павленкова.
3: В каждом направлении есть определенное задание. Там создать пруд, клумбу для бабочек организовать. У нас большая липовая аллея, и у нас растения плохо растут на земле. Большие корневища. Мы пришли к контейнерному озеленению. У нас очень много элементов декора именно в контейнерах. Мы, кстати, по благоустройству второе место в том году даже заняли. Получаются вообще фигуры. То есть у нас есть, например, конь, и он сделан вместе с контейнерным озеленением. То есть там клумба в этом конике, который стоит на территории детского сада.
0: Эко-взгляд.
2: Акция «Отдых без вреда природе» прошла в Краснополье, сообщает телеграм-канал «Могилев природа». Наступила теплая пора, а это значит, что многие белорусы будут отдыхать на природе всей семьей или большими компаниями. Очень жаль, что после такого веселья весь мусор зачастую остается неубранным и наносит непоправимый вред природе. Общественный эколог Краснопольской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Кустов раздал на городском рынке Краснополья тематические буклеты с правилами экологического поведения и в очередной раз призвал граждан убирать за собой все отходы, не оставлять золу от сжигания древесины. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
0: Эко-взгляд на радио Могилев.
4: Новинка на радио Могилев.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Юным журналистам и блогерам важно понимать, что они создают контент не только для себя, а для всех белорусов. Таким мнением журналистами поделился министр информации Дмитрий Жук во время первого областного медиафорума юных журналистов и блогеров «Голос поколения. Новый контент» в Могилеве, передает Белта. Министр информации высоко оценил формат форума. Главное, что это нравится детям, отметил он. И знаете, они говорят об очень серьезных вещах, о которых иногда мы, взрослые, побаиваемся сказать. ЦИК утвердила итоги выборов и зарегистрировала нового делегата Всебелорусского народного собрания от объединения «Белая Русь» 20 мая, передает Белта. Им стал генеральный прокурор Белоруссии Дмитрий Гора, избранный 16 мая на внеочном съезде организации в Минске вместо выбывшего делегата. В Белоруссии с 18 по 24 мая пройдет специальный мониторинг международного въездного и внутреннего туризма для сборов данных о расходах туристов на территории страны, сообщает Белта. В нем примут участие гостиницы и санатории всех регионов. А порядок действий ответственных лиц и перечень организаций утверждены постановлением Национального агентства по туризму от 15 мая 2026 года, вступившим в силу со дня принятия. Пешеходная зона на Ленинской улице в Могилеве расширяется. Реконструкцию участка от площади Славы до улицы Болдина завершили уже этой весной. А работы у театрального сквера планируют закончить в июле. В будущем хотят полностью обновить все 3 километра улицы. Уже появились современные дворики с зонами отдыха и арт-объектами. А на участке от Болдина до Комсомольской уложат около 2500 квадратных метров нового вмещения. Заменят опоры и троллейбусные линии. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16. Днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 23.
1: Конечно, невозможно усидеть на месте, когда до окончания рабочего времени остается всего ничего, но нужно набраться терпения. Ну а мы, Радио Могилев и я, Ира Александрова, будем укорачивать время как можем. Впереди много отличной музыки на все вкусы. Доброго дня!
2: Радио Могилев.

Даже в Аскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176. Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 26, плюс 31. В пятницу облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северной четверти умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27. В субботу переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди и грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 24. Данная погода предоставила Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: признавайтесь, все уже прочувствовали на себе мошечек? Думала я же в Могилеве, что их и нет, а оказывается есть, просто нужно стоять в том месте, где нужно. Так вот, сейчас делюсь вкусовыми предпочтениями мошек, чтобы у вас была возможность подготовиться. Значит, записывайте. Чем моложе жертва, тем больше вероятность стать их обедом. Также люди с первой и второй группой крови в зоне риска и те, кто сильно вспотел, а также сладкоежки и любители пенного напитка. Не имеет значения и цвет одежды. Темные тона привлекают их намного сильнее. Ну вот, теперь вы знаете, как избежать укусов мошек, а я могу быть спокойно.
1: Радио Могилев.

0: Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
2: Радио Могилев.

0: talk about.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Ромочки Виталий советую спуститься с небес на землю и хорошенечко поработать еще какой-то часочек. Ну а пока вы доделаете все, что только можно, чтобы мысли о работе вас не тяготило вечером, мы с удовольствием побудем вашим вдохновением. Далее хиты и новости от Марии Потаповой. Оставайтесь с нами.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко по итогам заседания правления Национального банка, передает Белта. Были проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитных рынках и заканчивая внешним фоном, возможным его изменением в будущем. По итогам прошлого года прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%.
2: Внешние условия складываются более благоприятными, из-за чего цены на ввозимые в страну товары растут менее интенсивно. В частности, годовой рост цен в Российской Федерации в апреле текущего года замедлился до 5,6% после 10,2% годом ранее. Показатели, характеризующие экономические процессы внутри страны в совокупности, также свидетельствуют о поступательном снижении давления на потребительские цены. Это проявляется в более умеренных, чем в прошлом году, темпах роста основных макроэкономических показателей.
1: Событиям в мире. Евросоюз договорился полностью выполнить условия торгового соглашения США после угроз американского лидера Дональда Трампа резко повысить пошлины на европейские товары, включая автомобили. Об этом пишет Белта со ссылкой на издание Bild. Публикация отмечается, что представители правительств стран ЕС и Европарламента согласовали отмену пошлин на американские промышленные товары, а также расширение доступа на европейский рынок для морепродуктов и сельхозпродукции из США. Дороги под контролем ГАИ. С 21 по 24 мая в Могилевской области пройдет комплекс мероприятий по предупреждению ДТП, связанных с нарушением правил обгона и выездом на встречную полосу. ГАИ усилит контроль за дорогами с помощью скрытого надзора, республиканской системы мониторинга общественной безопасности и беспилотников. В 28 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза. Ограничения коснулись и многих районов Могилевской области. Сейчас в списке 11 районов. Условия пребывания в лесу во время действия ограничений могут меняться от района к району. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16. Днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 17.

Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Могилев Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80222 70 75 41.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ моделев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 222 73 84 16 на сайте pinskdev.by.

0: Ну что, очередной рабочий заставляет шевелиться, делать всякие дела, но я уверена, что отдыхать вы тоже не забывайте. На этот раз хотим помочь вам с выбором места. Дарим сертификат на 50 рублей в бар Малинки, который находится в Могилеве на улице Ленинская, 61. Это ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня, атмосфера настоящего отдыха. И сертификат может оказаться вашим, причем очень легко, стоит только заглянуть в наши соцсети. Радио, нижнее подчеркивание, Могилев Инстаграм, там закрепленный пост, розыгрыш, вы заходите, выполняете простецкое задание и дожидаетесь пятницы. 22 мая рандомно выбираем победителя, так что срочно забегайте, отмечайтесь и подписывайтесь. Всем удачи!
1: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Устойчивый рост и снижение ставки. Национальный банк продолжает мягкую денежно-кредитную политику. С 1 июня ставка рефинансирования снижается на 50 базисных пунктов до 9,25%. Такое решение принято сегодня на заседании правления во главе с председателем правления Нацбанка Романом Головченко. Ключевые факторы, повлиявшие на решение, стабильный ВВП, он вышел на 100%. Инфляция замедляется в апреле 5,4% годовых. Тенденция сохранится. Валютный рынок стабилен. Доверие к рублю растет. За январь-апрель прирост вкладов в белорусских рублях составил 40,5%. Инвестиционное кредитование увеличивается. Об этом рассказал председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.
3: Внешние условия складываются более благоприятными, из-за чего цены на ввозимые в страну товары растут менее интенсивно. В частности, годовой рост цен в Российской Федерации в апреле текущего года замедлился до 5,6% после 10,2% годом ранее. Показатели, характеризующие экономические процессы внутри страны в совокупности, также свидетельствует о поступательном снижении давления на потребительские цены. Это проявляется в более умеренных, чем в прошлом году, темпах роста основных макроэкономических показателей.
2: Внешние условия действительно складываются более благоприятно, однако не для всех. Пока Нацбанк Беларуси фиксирует замедление роста цен на импорт, в Европе разворачивается совсем иная ценовая история и напрямую связанная с белорусской продукцией. Цены на удобрения в Евросоюзе взлетели на 70%, и Брюссель упорно не желает снижать пошлины на белорусские и российские удобрения, пишет Ньюсбай. При этом Еврокомиссия пока не собирается выделять фермерам и дополнительное финансирование. Вместо этого чиновники нашли выход. Они снизили пошлины для некоторых третьих стран и теперь предлагают фермерам активнее использовать продукты жизнедеятельности коров. Перераспределение бюджетов в пользу милитаризации ведет к ухудшению социального положения простых европейцев и вызывает большое недовольство в обществе, пишет Ньюсбай. Та ситуация, которая сложилась в Европе, парадоксальна. В Германии, Франции, Италии, Испании и странах Балтии примерно одна и та же обстановка. У власти находятся непопулярные политики и партии. Эти партии последовательно проводят ненавистную, неприемлемую для простых граждан политику милитаризации, которая чревата урезанием социальных расходов и перенаправлением всех бюджетных расходов в сторону военно-промышленности. Комплекса и перевооружения армии. Эта политика вызывает очень большое отторжение со стороны рядовых европейцев, простых избирателей. Но они ничего не могут сделать, чтобы изменить негативную для них ситуацию, потому что действует сговор элит. Об этом высказался профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Пока в Европе, по словам экспертов, элиты действуют в сговоре, игнорируя запрос простых граждан и урезая социальные расходы в пользу милитаризации, в Беларуси продолжают выстраивать обратную связь с людьми на местах. Пример Могилев, где тестируют новый формат работы с обращениями, который избавляет от хождения по инстанциям. Представители Советов территориального общественного самоуправления подключились к видеоконференции с руководством городской прокуратуры и обсудили самое что ни на есть бытовые, но оттого не менее острые вопросы. Ответ прокуратуры услышали сотни, если не тысячи человек. По словам прокурора Могилева Александра Боровского, это новый формат взаимодействия, который позволяет не просто ответить, а разъяснить со ссылками на нормы законодательства, нормативно-правовые акты и с пояснением ответственности.
4: Ответ будут слышать не только то лицо, которое аккумулировало вопрос, задало, но и другие участники общественности. То есть они могут эту информацию, даже которую кто-то не спрашивал, но услышать, она дойдет до большего числа лиц. Таким образом, мы, наверное, попробуем где-то сэкономить время свое на личном приеме, возможно, работников других госорганов, куда люди обращаются. Ну и граждане получат, в большее количество граждан получат более четкие ответы на какие-то проблемные вопросы.
2: По сути, пока европейские элиты тратят бюджеты на вооружение и теряют контакт с собственными гражданами, в Беларуси предпочитают вкладываться в экономическую стабильность и прямой диалог с людьми. Результат налицо. Доверие к рублю растет, а острые бытовые вопросы решаются не в кабинетах, а в прямом эфире с прокуратурой. Две модели, два подхода и, как мы видим, две разные реальности.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
5: Для тебя. Для тебя Радио Могилев. Для тебя

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 8022-70-75-41.

0: 16:54 в стране. Все в предвкушении дивного вечера. Кстати, я тоже, а потому с удовольствием передаю бразды правления микрофоном Рустаму Османову, который не даст вам скучать, это 100%, потому что сидит тут в студии весь в улыбке до ушей, при отличном настроении. В общем, за ваше настроение я могу быть спокойным. С вами была Ира Александрова. Услышимся завтра в 7 утра. Всех обняла. Всем пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. В Могилеве в Дворце творчества прошел первый областной медиафорум «Голос поколений. Новый контент», собравший юных журналистов, блогеров, старшеклассников и студентов. Самому младшему участнику всего 4 года. Мероприятие стало отчетом Могилевщины по выполнению поручения президента о развитии юнкурского движения. А министр информации Дмитрий Жук призвал молодежь использовать телефон не как игрушку, а как инструмент для образования и воспитания.
2: Идея потрясающая. Мы помним, что это поручение президента, которое прозвучало здесь же, в Могилеве, на медиафоруме. И реализовано оно с душой. Это инициатива снизу, а она всегда будет жизнеспособной. Главное, что это нравится детям. Это не из-под палки. И вы знаете, они говорят о очень серьезных вещах, о которых иногда мы, взрослые, побаиваемся сказать, что греха таить. И нам в чем-то нужно присматриваться и прислушиваться.

0: конкуренцию компаний из России и трех стран. Об этом Белта сообщили в российской аналитической компании InTouch. В рейтинге продаж продуктовых брендов InTouch 500 по итогам прошлого года присутствует множество белорусских торговых марок. Лучшей из них стал известный бренд брестского производителя, занявший 8 место среди всех продуктов питания на рынке РФ. Событиям в мире. Сильные наводнения в районах центрального и юго-западного Китая привели к гибели по меньшей мере 25 человек. Спасатели эвакуируют жителей из затопленных населенных пунктов на лодках и вплавь, сообщает Белта со ссылкой на Reuters. По данным агентства, из-за проливных дождей были закрыты предприятия, школы и транспортные узлы. Торжественное мероприятие «Последний звонок для учащихся 9 и 11 классов» в Беларуси пройдет 23 мая в школах с соблюдением местных традиций, сообщает Белта. Также торжественное мероприятие окончания учебного года в этом году немного скорректированы. Республиканский «Последний звонок» в этом году отменен из-за высокой нагрузки на выпускников, связанной с плотным графиком централизованных экзаменов и тестирований. И в завершении. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 23.
1: Продуктивный рабочий день у подавляющего большинства, полагаю, завершился или завершается. Пришло время пожинать его плоды. В том смысле, что если хорошо поработали, то надо уж и отдохнуть, не хуже. Лучше это делать на волнах любимого радио Могилев. Ну, а те, кто остается еще на рабочих местах, значит, будем веселиться на рабочих местах. Я так и сделаю. Рустам Османов с этой минуты в эфире. Всем машу привет и вечер среды проведу с вами. Приступим. Для начала поднимем градус с группой «Градусы» в их треке «Градус 100».

0: Малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Наши хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Радио Могилев.

0: Ну что ж, весна набрала силу и уже даже, наверное, плавно собирается перетекать в лето. Наступает время и для тихих вечерних прогулок. А вот те, кто хочет проводить вечер наоборот с огоньком, те могут посетить диско-бар «Малинки». Огромный ресторан с профессиональной кухней, отдельный зал караоке. Если тишины не ищете, ее и не найдете в двухэтажном диско-зале с танцполом, двумя барами, где вас ждут лучшие бары. Пять отдельных VIP-комнат с выходом на танцпол. Ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. Все это диско-бар «Малинки», Могилев, улица Ленинская, 61. А 26 июня там намечается грандиозная вечеринка-свадьба в «Малинках». Фейковая свадьба, где каждый станет героем вечера. Так что тихо, мирно гуляя по вечерним улицам Могилева, загляните в диско-бар «Малинки», а там отдыхайте, пойте и танцуйте до утра.
1: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

делаете? В делах после работы, либо по делам после работы? Может, кто-то посвящает это время физической активности, а кто-то слушает хиты на радио Могилев и немножко подергивает в ритм различными частями тела. Даже наш эфир в движении, и движется он в сторону 18 часов, как всегда, под музыку.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко по итогам заседания правления Национального банка, на котором рассматривался уровень ставки рефинансирования и ставок по операциям поддержки ликвидности банков, передает Белта. Сегодня правление Нацбанка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов, отметил председатель управления Национального банка. ЦИК утвердила итоги выборов и зарегистрировала нового делегата Всебелорусского народного собрания от объединения «Беларусь» 20 мая. Передает Белта. Им стал генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора, избранный 16 мая на внеочном съезде организации в Минске вместо выбывшего делегата.

0: на категории тяжких по признаку опасности для жизни. Впоследствии ребенку установлена категория «ребенок-инвалид» и определена вторая степень утраты здоровья. Кроме того, в различные периоды обвиняемая неоднократно оставляла малолетнего сына одного на кровати без защитных ограждений и уходила из квартиры на продолжительное время, в том числе для посещения развлекательных заведений. За время ее отсутствия ребенок неоднократно падал с кровати.
1: Ярмарка вакансий для незанятых и не имеющих постоянную работу пройдет в управлении по труду Могилевского горисполкома 21 мая с 11.00 до 12.00. В ярмарке принят участие ведущие предприятия города, которые представят свободные рабочие места, напрямую пообщаются с представителями кадровых служб и смогут задать вопросы. И в завершении, оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 26, плюс 31, сейчас в Могилеве плюс 23.
2: А в новом часе к вам снова я, Рустам Османов. Да не с пустыми руками, а с полным часом хитов и любимой музыки на радио Могилев. С подарками приходить вообще замечательно. Приятно не только получать, а также и дарить. Главное условие – от чистого сердца. Ну а вот далее Филипп Киркоров напрашивается на подарок. Узнаем же, что ему приятно было бы получить в качестве презента в песне «Просто подари».

Малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Айсгергер, ты Зиверт, Трекбанк. Все о финансовой выгоде поют. Конечно, в нашем мире не без этого. Но есть и народная мудрость другого толка. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ушлые могут дополнить, что с каждого по рублю вот и сотня на карманные расходы будет, но это уже какая-то недружба получается. А вот как найти этих 100 друзей? Тем более, что считается, что с возрастом это сделать не так уж и просто становится. Но методы есть. Во-первых, не надо бояться людей. Во-вторых, конечно, в более сознательном возрасте мы друзей можем найти из общей сферы интересов. Поэтому заинтересуйтесь чем-нибудь. Вступите в клуб по интересам, заведете новое знакомство. 100 друзей, может, и не наберете, но пообщаться будет с кем. Будьте активными и открытыми. Ну а Радио Могилев пожелает вам успехов в этом деле и поддержит музыкой.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
6: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Give It Away в исполнении Deepest Blue и Filatov & Keras. Отдай это или поделись, как-то так перевести можно. И радио Могилев, кстати, так и делает. Отдает и делится с вами всем, что у нас есть. А это, конечно же, в первую очередь музыка. Аттракцион невиданной щедрости продолжится и в следующем часе, поэтому все потихонечку туда.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Юным журналистам и блогерам важно понимать, что они создают контент не только для себя, а для всех белорусов. Таким мнением с журналистами поделился министр информации Дмитрий Жук во время первого областного медиафорума юных журналистов и блогеров «Голос поколения. Новый контент в Могилеве», передает Белта. Министр информации высоко оценил формат форума. «Главное, что это нравится детям», отметил он. «И знаете, они говорят об очень серьезных вещах, о которых иногда мы, взрослые, побаиваемся сказать». Беларусь и китайская провинция Ганьсу намерены развивать биржевую торговлю, сообщили Белта в пресс-службе Белорусской универсальной торговой биржи. По итогам переговоров определены ключевые направления сотрудничества – взаимные поставки сельхозпродукции и закупка оборудования для пищевой промышленности. За январь-апрель 2026 года биржевой товарооборот между Беларусью и Китаем в ВПК-сегменте вырос более чем в 5 раз и достиг 28 миллионов 200 тысяч долларов. В Беларуси с 18 по 24 мая пройдет специальный мониторинг международного въездного и внутреннего туризма для сбора данных о расходах туристов на территории страны, сообщает Белта. В нем примут участие гостиницы и санатории всех регионов, а порядок действий ответственных лиц и перечень организаций утверждены постановлением Национального агентства по туризму от 15 мая 2026 года, вступившим в силу со дня принятия. С 5 по 7 июня в Климовичах пройдет 24-й международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка», в котором примут участие почти 700 ребят из Белоруссии, России, Кыргызстана и Таджикистана в возрасте от 9 до 18 лет. Они выступят в 9 номинациях – экстратные и народные вокал, современный народно-сценический и народно-стилизованный танец, живопись и графика. Также в рамках фестиваля пройдут культурно-развлекательные мероприятия. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +26, +31.

Казалось бы, мелочь такая, 19 часов наступили, но, как мы знаем, мелочи могут играть огромную роль в нашей жизни. И вот, кажется, сущая безделица, музыку послушать, а включил, послушал, глядишь, и настроение поднялось, а было хорошим, еще лучше стало. Вот и давайте слушать музыку на радио Могилев. Рустам Османов в очередной раз приветствует вас и желаю прекрасного вечера.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 222 73 84 16 на сайте pinskdrev.by.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
2: Радио Могилев.
3: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед. Это пройдет.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Да, так устроена жизнь. Действительно, одно проходит, другое наступает. Вот с утра сегодня было пасмурно. Как-то не очень солнечно. Казалось, на кой сегодня могут пригодиться солнцезащитные очки? Но это все прошло, и ближе к вечеру, и в них необходимость порой стала возникать. Но я обманул погоду, взяв очки с собой на всякий случай. Взял еще и зонт. Обманул ли ее и тут, посмотрим. Ну а погоде на завтра через несколько минут на радио Могилев.

0: Завтра в Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: отмечаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

Побольше чуть-чуть, чем 7 секунд, до которых спел только что Юсундур, осталось у нас до наступления нового часа. Но если вам кажется, что и 5 минут маловато, то я вас немного ошарашу. И за это время можно музыку послушать. Юрий Антонов и Настя Кравченко в дуэте со Стасом Ярушиным еще прозвучат у нас далее.

0: судьба. В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко по итогам заседания правления Национального банка, передает Белта. Были проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитодепозитных рынках и заканчивая внешним фоном, возможным его изменением в будущем. По итогам прошлого года прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%.
2: Внешние условия складываются более благоприятными, из-за чего цены на ввозимые в страну товары растут менее интенсивно. В частности, годовой рост цен в Российской Федерации в апреле текущего года замедлился до 5,6% после 10,2% годом ранее. Показатели, характеризующие экономические процессы внутри страны в совокупности, также свидетельствуют о поступательном снижении давления на потребительские цены. Это проявляется в более умеренных, чем в прошлом году, темпах роста основных макроэкономических показателей.
1: Национальный банк с 1 июня 2026 года выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Соответствующее постановление правления Нацбанка подписал председатель правления Роман Головченко, сообщили Белта в пресс-службе Нацбанка. Выпуск в обращение осуществляется в рамках планового мероприятия по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты. Министерство внутренних дел Республики Беларусь готово содействовать в обучении кадров для силовых структур ОАЭ. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси, сообщили Белта в МВД. Иван Кубраков выразил признательность за внимание к развитию белорусско-эмиратских отношений, подчеркнув дружественный характер взаимодействия между странами. Профсоюзы Могилевской области утвердили план своего участия в уборочной кампании 2026 года. Об этом Белта сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов. В фокусе внимания – безопасность, бытовые условия, горячее питание и поощрение передовиков. Соответствующий вопрос обсудили на заседании Президиума Совета Могилевского областного объединения профсоюзов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 26, плюс 31, сейчас в Могилеве плюс 21.
3: Это 20 часов, это Радио Могилев, и это я, Рустам Османов, снова в эфире. Всем желаю превосходных, как бы странно это ни прозвучало, солнечных 8 вечера. Ну а мы неизменно продолжаем наслаждаться музыкой и временем, что проводим на волнах любимой радиостанции.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах. Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

вот и правда думаю, человеческая фантазия не дает некоторым усидеть на месте. И с одной стороны, это хорошо, когда тебе стало скучно, а ты сам себе трудности создал, сам их и победил. Главное, чтобы без всяких крайностей и вреда для здоровья. Но иногда некоторые вещи заходят очень уж далеко. Появляются, например, такие категории, как выживальщики, которые готовятся к различным неблагоприятным сценариям планетарного масштаба, от потери в условиях дикой природы до зомби-апокалипсиса. Но, опять же, если такое вдруг по какой-то причине случится, хорошо, что есть те, кто может поделиться опытом. Но лучше, чтобы не пришлось, конечно же. Есть и менее экстремальные способы развлечься. Один из них — слушать любимую музыку на радио Могилев. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 26, плюс 31. В пятницу облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северной четверти умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27. В субботу переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди и грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 24. Данная погода предоставила Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Завтра, говорят, та еще жара нас ожидает. Надо в таком случае подготовиться, прийти домой, открыть холодильник, пусть воздух в доме морозит, достать вентилятор, включить, пусть дует на все четыре стороны, а самому лечь спать в ванну со льдом. Все это, конечно, шутки, потому что потом можно и на больничный пойти. Но да ладно, как будем справляться с завтрашней жарой, завтра и посмотрим, а на сегодня прощаемся. С вами был Рустам Османов, всем машу пока, доброго вечера, приятных снов, услышимся обязательно.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: с обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. В Могилеве в Дворце творчества прошел первый областной медиафорум «Голос поколения. Новый контент», собравший юных журналистов, блогеров, старшеклассников и студентов. Самому младшему участнику всего 4 года. Мероприятие стало отчетом Могилевщины по выполненному поручению президента о развитии юнкорского движения. А министр информации Дмитрий Жук призвал молодежь использовать телефон не как игрушку, а как инструмент для образования и воспитания.
1: Идея потрясающая. Мы помним, что это поручение президента, которое прозвучало здесь же, в Могилеве, на медиафоруме. И реализовано оно с душой. Это инициатива снизу. А она всегда будет жизнеспособной. Главное, что это нравится детям. Это не из-под палки. И вы знаете, они говорят о очень серьезных вещах, о которых иногда мы, взрослые, побаиваемся сказать, что греха таить. И нам в чем-то нужно присматриваться и прислушиваться.
0: К другим новостям. Белорусские производители молочной продукции активно наращивают продажи в России, составляя серьезную конкуренцию компаний из России и трех стран. Об этом Белта сообщили в российской аналитической компании «Intech». В рейтинге продаж продуктовых брендов «Intech 500» по итогам прошлого года присутствует множество белорусских товарных марок. Лучший из них стал известный бренд брестского производителя, занявший 8 место среди всех продуктов питания на рынке РФ. Пешеходная зона на Ленинской улице в Могилеве расширяется. Реконструкцию участка от площади Славы до улицы Болдина завершили уже этой весной, а работы у театрального сквера планируют закончить в июле. В будущем хотят полностью обновить все 3 километра улицы. Уже появились современные дворики с зонами отдыха и арт-объектами. А на участке от Болдина до Комсомольской уложат около 2500 квадратных метров нового мощения, заменят опоры и троллейбусные линии. В 28 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза. Ограничения коснулись и многих районов Могилевской области. Сейчас в списке 11 районов. Условия пребывания в лесу во время действия ограничений могут меняться от района к району. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра в Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +26, +31.

0: полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: 창희가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Наши хиты.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра в Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер неустойчивый, при грозах порывистый, температура воздуха ночью +11, +16, днем +26, +31.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Радио «Могилев».

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +26, +31.
1: Радио Могилев.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +26, +31.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +26, +31.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер неустойчивый, при грозах порывистый, температура воздуха днем +26, +31.

0: Радио Могилев.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. И ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.